хочу разная трава, чтобы выросла она. Нужно солнышко одно. And I log in for... Sing it with feeling.